эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вышитал.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продлении с Ормско-Мещерской линии метро, соглашении с корпорацией робототехники, месте Нижегородской области в рейтинге зарплат и акционном вкладе с прозрачными условиями. Станция Сормовская и действующая сеть пригородных электричек станут частью крупного транспортно-пересадочного узла в заречной части города. На сегодня выкуплено и оформлено в собственность муниципалитета уже 85% участков, попадающих в зону строительства, 627 объектов недвижимости из 726. Продление Сормовско-Мещерской линии метро разделено на 8 этапов для нивелирования рисков и оперативного контроля стоимости каждого этапа. Первые три предусматривают подготовку территории. Затем специалисты построят две камеры для запуска и приемки проходческих щитов, после чего приступят к сооружению тоннелей и новой станции на улице Станционной. Завершающим этапом станет благоустройство территории. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом корпорации робототехники на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Корпорация робототехники является одной из ведущих российских компаний в сфере промышленной и сервисной робототехники. Соглашение направлено на развитие научно-технологического и кадрового потенциала региона в сфере робототехники, внедрение решений в области промышленной роботизации, а также на применение цифровых производственных систем и бережливых технологий на предприятиях региона. Соглашение позволит точнее определять потребности предприятий в робототехнических решениях, укреплять кооперационные связи и формировать новые проекты в сфере автоматизации и цифровизации производства, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижний Новгород занял 22 место в России по зарплатам в отдельных отраслях экономики. По данным РИА Рейтинг, отраслью с наивысшей зарплатой в регионе является IT и связь, а средняя номинальная зарплата специалиста в этой сфере составляет 177 тысяч рублей. При этом средняя номинальная зарплата по городу, по данным того же исследования, составляет 104 тысячи рублей. Первое место рейтинга со значительным отрывом занял Южно-Сахалинск. Средняя зарплата в добывающей отрасли – 528 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Москва. Доходы в банковском секторе – 398 тысяч рублей в месяц. На третьем – подмосковный Красногорск, где IT-специалисты зарабатывают в среднем 368 тысяч рублей. Исследование основано на данных о средних заработных платах в крупных и средних организациях. Для каждого города определялась отрасль с максимальным уровнем оплаты труда среди сфер, в которых занято не менее 3% работников. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающем доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент накопительный» подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент доходный». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут. И куда ты хочешь возвращаться? Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Keys are in the door.
1: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Наступил понедельник, 13 июля. Уже двигаемся к середине лета. Но расстраиваться не будем. Погода прекрасная. На улице сейчас просто волшебно. Температура та, что надо. То есть и не особо жарко, но в то же время и, можно идти в футболке. Друзья, желаю всем хорошей рабочей недели. Следом нас музыка поддержит и порадует Джордж Майкл, Room 5 и даже Светлана, Владимирская звезда, родом из Арзамаса.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкус.

0: Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Андреа Бочелли и Дэвид Гетта, и еще ряд видных деятелей музыкального вашего бизнеса современности. На радио Рандеву 8 часов и 23 минуты. Пришла пора рассказать вам о том, что происходит на дорогах. Ну, знаете, вот стандартный понедельник наш. Ну, видимо, еще из того, что многие решили ходить пешком. Все поняли, что нужно оздоравливаться. Это же прекрасно, да? Поэтому дороги свободны. Я смотрю, парковочные места тоже. На работу пешком, это очень здорово. 0 баллов на мостах и абсолютно свободные дороги. Это же шикарно, правда? В качестве музыки будем с вами слушать в ближайшее время Нихасо, Феликс Бекстер, Роллинг Стоунс или Ник Равица, Супер Трэмп, Виво, Вячеслава Бутусова, прямо сейчас моего старого товарища, диджей Леонид.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
5: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Совершенно гениальный состав музыкальный Супертрэмп. Радио Рандеву 8 часов и 49 минут. Расскажем вам о погоде. Ну, знаете, такие жаркие дни были в последнее время, что вот эта прохлада, появившаяся, она очень приятная. И даже в нее не верится. Когда я сегодня посмотрел из окна, мне показалось, что там так же душно и жарко. А вышел на улицу, смотрю, нет, достаточно свежо для прогулок пешеходных. Просто идеально в данный момент. В Нижнем Новгороде плюс 19 градусов. Днем температура воздуха не должна подняться выше 22, то есть совершенно комфортное для прогулок время. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%. Вот только единственный момент. Синоптики, в общем, не могут нам твердо ответить, будут ли сегодня дожди, но если, говорит, они и будут, то только ближе к вечеру, а днем все достаточно сухо. Нашу музыкальную программу будут завершать в этом часе Вячеслав Бутусов и легендарные композиции группы Nautilus Pompilius «Дыхание». И прямо сейчас для настроения итальянская версия песни Зиверт в исполнении «Vivo Credo». Приятного прослушивания. Оставайтесь в нашей компании.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

голос великого скатмена Джона, музыкальные обработки Алекса Кристенсена и берлинского оркестра «I'm a Scatman» открывает новый музыкальный час. Это замечательное произведение на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюзов Алексей, замечательные музыканты, которые дарят нам свою музыку. И в начале часа у них такие имена: «Superman Lovers», «Братья Гримм» и команда «Queen». I'm the Invisible Man.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Общайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Все-таки я большой специалист в области этой самой под названием «Любовь», так что милости просим. Другими словами, Томас Андерс, «King of Love», радио «Рандеву». Итак, друзья, 13 июля на дворе. Пришло время рассказать о имениннике сегодняшнего дня и в первую очередь поздравить наших дорогих радиослушателей, которые родились в этот день.

0: семье, любви, мира и счастья вам желаем искренне. Поздравляем с наступившим. Когда лето? Летом день рождения, мне кажется, это какая-то особенная история. Потому что я вот, например, осенний человек, всегда дожди, в основном как-то холодно и сыро. А вот у тех, кого лето на душе, это же прекрасно. Поздравляем вас с днем рождения и рассказываем о ваших коллегах знаменитых, которые родились в этот день. В 1894 году в этот день родился Исаак Эммануилович Бабель. Писатель, переводчик, сценарист, драматург, журналист и военный корреспондент, автор сборников рассказов и новелл «Конармия» и «Одесские рассказы». В 1920 году родился Аркадий Григорьевич Адамов, писатель, автор милицейских детективов, которые стали культовыми в Советском Союзе, «Дело пестрых», «Петля» и «Инспектор Лосев». В 1922 году родилась Мария Сергеевна Виноградова, потрясающая актриса, запоминающаяся, ни одной главной роли, но при этом десятки гениальных маленьких ролей ее снимали. И Георгий Данели, и Ильдар Рязанов, и Петр Тодоровский, и Лариса Шипитько, и Василий Шукшин, и многие-многие другие. Она озвучивала звезд мирового кино, потому что была потрясающим мастером работы в дубляже. А число персонажей мультипликационных фильмов, ее озвученных, вообще невозможно сосчитать. Но хотя бы вспомните дядю Федора из «Простоквашино». Это тоже она. Великая, великая актриса была. В 1923 году еще один великий актер Михаил Иванович Пуговкин родился. Народный артист СССР, народный любимец. Еще один народный любимец родился через два года спустя, в 1925-м. Это Борис Кузьмич Новиков. Потрясающий, уникальный, действительно по-настоящему народный артист. Работал в театре, снимался в кино очень много. Его голосом, кстати, тоже простоквашино говорит Печкин. Но, конечно же, это Митя Коршунов из «Тихого Дона», из настоящего фильма 1958 года. Это «Купи-продай», «Из тени исчезают в полдень». Это «Дед Тимофей» из «Белых роз». И, конечно же, вот смотрите, совершенно другая роль. А в то же время, как все у него органично получается. Генерал Вендлер в «Клубе самоубийц» или «Приключения титулованной особы» в фильме про принца Флоризеля. Гений, гений, гений. В 1928 году родился Валентин Савич Пикуль, писатель, юнгой сражался в Великую Отечественную войну, автор знаменитых романов «Реквием каравану ПКЮ-17», «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров», «Нечистые силы», «Фаворит». В 1932 году родился гениальный театральный режиссер, народный артист России Петр Наумович Фоменко. В 1934 году родился космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Станиславович Елисеев. В 1942 году родился киноактер Харрисон Форд. Отец Форда по происхождению был ирландцем, а мама имела русско-еврейские корни. В студенческие годы он особо ничем не отличался. Он подписал первый контракт с Голливудом и 4 года пытался, пыкался, мыкался. Ничего совершенно не получилось, и он подумал, всерьез подумал о профессии плотника. Там больше перспектив. Но все-таки вернулся в кино и снялся в фильме «Американские граффити». А еще через 4 года он снялся в роли Хана Соло в фильме «Звездные войны», а потом «Индиана Джонс» и так далее, и тому подобное. И вот он, звезда Голливуда. В 1944 году родился наш отечественный, еще один всенародно любимый актер Борис Владимирович Клюев. Актер театра и кино, народный артист России. 69-го года трудился в труппе Малого театра. Диапазон его работ в кино, он совершенно многогранен. Он настолько разный актер. Он играл от Григория Орлова до графа Рашфора, от Майкрофта Холмса до отца Воронина в сериале «Воронины». Гений-гений Борис Владимирович Клюев, вечная память. В 1944 году родился изобретатель кубика Эрне Рубик и свел с ума просто всех. Я помню тот момент, когда этот вожделенный квадратик, как все мечтали его купить, достать, попытаться, договориться. Какие-то левые там, помню, продавали, которые рассыпались. Настоящие не купить. Ой, с ума сходили в 80-х годах. В 1952 году родился Александр Григорьевич Тиханович, замечательный белорусский певец, выступал на «Самый счастливый случай» и, конечно же, «Вера Сы». В 1963 году родился человек, может сразу запеть песни, все сразу поймут, да больно, мне больно, Вадим Геннадьевич Казаченко. В 69 году родился украинский журналист, критик украинской власти, настоящий герой Олесь Бузина. А в 1983 году в этот день родилась красавица, популярнейшая отечественного кино и сериалов, Анна Алексеевна Снаткина. Стала сразу звездой после того, как снялась в фильме «Обреченная стать звездой» и «Татьянин день». Ну что ж, еще раз поздравим всех именинников сегодняшнего дня с праздником. Любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного вам желаем, настоящего и удивительного. Наша программа продолжает Владимир Пресняков и Майкл Лонс Турок, а также Бивио и Элтон Джон.
1: Прячется

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Дуэт Pet Shop Boys в эфире радио Рандеву. Вообще выступают они с большим составом живым музыкантов, но считаются все равно электронным дуэтом. А следующая команда, которая будет завершать этот час полностью, тоже представители электронной музыки, ставшей популярной и востребованный в конце, в первой половине 80-х годов, потому что этот коллектив тоже электронный и тоже очень интересный. Я говорю о команде Alphaville, которая и будет завершать этот час композиции 1984 года. Мы были совсем детьми, а они уже были звездами forever. Янка, оставайтесь с нами, это радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Building up a better future is a challenge we must take up.
5: It's up to you.
6: It's up to you.
7: It's up to you.
8: It's up to you.
9: It's

Самаш открывает новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и музыканты, которые дарят нам свою музыку. В этом часе у них такие имена: Майкл Джексон, группа Кино, The Black Eyed Peas, Duran Duran, Depeche Mode, Incognito, Леонид Агутин, Nothing, Hillbillies и Марк Нопфлер. И прямо сейчас Dos Hombres Sonido. Приятного вам прослушивания и хорошего настроения. Поздравляю вас с понедельником. Сегодня день летний по-настоящему. Нет вот этой безумной жары, но при этом синоптики вот тут несколько раз меняли показания, обещали нам грозу вечером. Сейчас они уже обещают нам ее в 12 часов. Ну, посмотрим. При этом, говорят, солнце уходить не будет. А это самое главное, потому что неважно... Вот вчера была такая история. Неважно, что идет дождь. Если выглядывает при этом солнце, настроение просто удивительное. Ну, а тем более, что в понедельник делать? Только исключительно работать. Всем много сил мы желаем на эту рабочую неделю, потому что летом особенно ждешь выходных. Что бы ни происходило, как бы ни добираться до дачи, но все равно туда тянет.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Потрясающий альбом группы «Кино» — это «Не любовь». И композиция «Заглавная» с этого альбома звучит на радио «Рандеву» в 10 часов и 18 минут. На этом Брюс Флекси будет говорить вам «До свидания». Оставляю вас в хорошей компании группы «Black Eyed Peas», «XL», «Duran Duran», «Depeche Mode», «Incognita», «Леонида Агутина», «Анжелики Варум», «Nothing Hillbillies». И прямо сейчас, как вы поняли по первым звукам, «Майкл Джексон». Что касается погоды, синоптики перевели на 12 часов грозу. Они теперь решили, что будет в 12, но так что будьте аккуратны, не забывайте зонты или присматривайте подворотню, куда нужно будет забежать. Обычно летние дожди сильные, яркие, но непродолжительные. Так что все будет прекрасно. Майкл Джексон did it прямо сейчас, а мы услышимся с вами уже завтра. 8 часов утра на 103.4 FM, а завтра у нас день рождения.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о зарплатах юристов, выпускников ННГУ, выделенных зонах для тренировочных полетов беспилотников, реконструкции Нижегородской станции аэрации и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского вошел в топ-10 рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере. Рейтинг вузов представил сервис «Суперджоб». При составлении учитывали зарплаты выпускников юридических специальностей, окончивших вуз последние 5 лет, работающих в Москве. Первое место занял МГИМО. Медианная зарплата выпускников юристов – 230 тысяч рублей в месяц, плюс 5% к уровню 2025 года. На втором месте МГУ имени Ломоносова – 200 тысяч рублей, также 5% к 2025 году. Третье место разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Медианная зарплата выпускников по 180 тысяч рублей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского с прошлого года поднялся на 1 позицию и занял 8 место. Зарплата выпускников 127 тысяч рублей в месяц. На территории Нижегородской области определены 18 зон для учебных и тренировочных полетов беспилотников. Специальные зоны выделены на территории Нижнего Новгорода, Бора, Быкса, Павлова, Княгинино, Воротынца, а также в Кстовском и Балахнинском муниципальных округах. Для каждой зоны определены границы воздушного пространства, допустимая высота полетов и режим работы. В зависимости от места расположения максимальная высота полетов составляет от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает 1 километра. На специально выделенных территориях беспилотно-воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 килограммов можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Это существенно упрощает проведение практических занятий, тренировок и образовательных мероприятий по эксплуатации беспилотников. Строительная компания «Союз Донстрой» сообщила о начале второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. На данный момент из эксплуатации уже вывели 27 сооружений. Во время реконструкции объекта будут выводить из работы поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости. Всего будет реконструировано 60 сооружений. По завершении второго этапа станция сможет отказаться от устаревшей технологии размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне. Существующие иловые карты и полигон будут рекультивированы. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающим доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает 2 варианта размещения средств. Вклад «Честный процент накопительный» подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент доходный». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачай

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. We were...

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Дом на «Авангардной». Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об уровне внедрения беспилотных авиационных систем в Нижегородской области, комплексе по выпуску чистой стали, строительстве гостиниц в заповедных кварталах и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородская область заняла 3-е место среди регионов России по уровню внедрения беспилотных авиационных систем. По итогам рейтинга Федерального Минпромторга России и эксперта Федерального центра беспилотных авиационных систем. В 2025 году регион был на 25-м месте. Среди основных критериев оценки были масштабы применения баз в различных отраслях экономики, эффективность мер государственной поддержки, уровень развития инфраструктуры и подготовки кадров, а также финансовые результаты компаний, работающих в сфере беспилотных технологий. Нижегородская область применяет беспилотники в медицине, городской аэрологистике, сельском хозяйстве. В регионе действует экспериментальный правовой режим, участниками которого стали 40 компаний. Кроме того, для производителей баз в Нижегородской области снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В Нижегородской области работает научно-производственный центр баз. Статус его резидентов имеет 20 компаний. В 2025 году обучение по программам повышения квалификации в сфере беспилотных авиационных систем прошли более 1000 нижегородцев. Вложения в комплекс по выпуску чистой стали «Экалант» в Нижегородской области составляют 190 миллиардов рублей. Запуск производства запланирован на 4-й квартал текущего года. Об этом сообщил стратегический инвестор проекта Анатолий Седых на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На «Эколанте» сталь будет производиться в электросталеплавильной печи и закатыши, произведенных по технологии прямого восстановления железа. Выбросов углекислого газа и оксида серы по сравнению с конвертерной технологией будет почти втрое меньше. Это будет первый подобный комплекс в Европе. После выхода на полную мощность завод будет приносить бюджет страны около 6,5 миллиардов рублей ежегодно, а также простимулирует рост ВВП России за счет увеличения внутреннего потребления природного газа и окатышей. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик гостиницы на территории заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. 4-этажная гостиница будет построена в границах улиц Белинского, Короленко и Новая. Проектную документацию по заказу инвестора компании «Фрегат» подготовила ООО «Волговятпроектстрой» совместно с НПО «Архстрой». Договор на развитие территории был заключен в 2014 году. Гостиница будет рассчитана на 76 номеров. Предполагается, что инфраструктура отеля также составит ресторан, спа-комплекс и подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 5000 квадратных метров. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающий доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вклада «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходным. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы. Какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Легенды за легендами, друзья, следуют в нашем эфире. Это радио РНДУ, меня зовут Андрей Лазарев, приветствую вас в новом музыкальном часе. Спасибо Мортону Харкету и группе АХА, и приветствуем группу «Кино».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Команда «Видеоклуб», «Амурпластик». Ну, сложно, наверное, перевести как-то дословно. Любовь гибкая, любовь универсальная. В общем, все это размышления наших музыкальных визави здесь в эфире «Радио Рандеву». Впереди классика жанра, от которой у многих бегут мурашки по коже. Ну, только вдумайтесь, 1975 год, именно тогда появилась следующая композиция. Группу вы узнаете с первых нот, поэтому даже не буду объявлять. Ну, а что касается всего музыкального часа, здесь будет где развернуться музыки прошлого и настоящего.
1: Вы слушаете «Радио Рандеву», первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО СЗ ННДК «Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Приветствуем вас в новом музыкальном часе на волне радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. От невероятно проникновенной песни о прекрасном от Кристины Агилеры переходим к классике жанра. Между ними всего 10 лет, а какая разница в звуке? Это INXS «Beautiful Girl» для всех представительниц прекрасного пола в нашем эфире. Впереди не менее очаровательные исполнители, и сердцеед Робби Уильямс появится здесь, и Гарри Стайлз, и даже Энни Кей появится. Оставайтесь с нами, и только хороших вам новостей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобиль, тот, который вам подойдет. Руководитель компании FixUp Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей Радио Рандеву. А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей FixUp и почему выбрано такое название?
5: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бэушный рынок, да, востребованный, соответственно, я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе. И мы сейчас оказываем эту услугу, и она оказалась востребована достаточно.
4: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
5: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
4: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольный,

0: совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
1: А если вот говорить про работу с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
0: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот потому что, во-первых, каждый клиент – индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
1: Вне сомнений, конечно.
0: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то это необходимость, а для кого-то это просто, ну, вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, когда выполняем вот эти вот желания.
1: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей, и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
0: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу, и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль, должны обращать на объявления по этому автомобилю. Потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения. Либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне. И тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки, продажи.
1: Вот оно что.
0: Да, и даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам ну, действительно машину, а не воздух.
1: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. Еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
0: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
1: Да, конечно.
0: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он

0: ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго. Uh-huh. Потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили с КНР, соответственно.
1: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый и скрупулезный процесс, а как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание, какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
0: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правила работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
1: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
0: Здесь... Наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована, наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, люди начали понимать, что это стоимость автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот. Покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны. То есть, которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито. Мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
1: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет, как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок и вообще, если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика, или это пока еще просто фантазия?
0: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге, автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ, и, скорее всего, в дальнейшем и искусственного интеллекта как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными там, методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Uh-huh. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
1: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
0: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
1: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительные эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о временной схеме реализации топлива в Нижегородской области, продаже лота из 4 исторических зданий в Нижнем Новгороде, производстве масличных культур и акционном вкладе с прозрачными условиями. В Нижегородской области ввели временную схему продажи топлива. На всех сетевых АЗС введена система четных и нечетных номеров. По четным датам осуществляется заправка автомобилей с номерами, начинающимися на четное число, по нечетным дням – на нечетные. Новый порядок распространяется на все АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть», за исключением АЗС на федеральной трассе М-12. Правила касаются как бензина, так и дизельного топлива. На автомобили служб жизнеобеспечения и быстрого реагирования, а также на транзитные автомобили новые правила не распространяются. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. Чтобы залить бензин в канистру, нужно подъехать на ЗЭС на машине с соответствующей первой цифрой номера. Инвестор приобрел лот из 4 исторических зданий в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В состав лота, в частности, вошел объект культурного наследия «Дом мещанина Рыбина». Лот, включающий 4 здания на улице Алексеевской в переулке Холодном, реквидвижимость выставила на торги в июне. Начальная цена лота составляла 23,3 миллиона рублей. В торгах участвовали 5 потенциальных инвесторов. Было сделано 14 шагов, и в итоге цена выросла почти на 65% до 38,4 миллиона рублей. Победителем торгов стала компания «Октава». Работы по приспособлению КН для современного использования инвестор планирует завершить в течение 3 лет. Все 4 объекта могут стать частью комплексного проекта, в том числе по созданию гостиничной инфраструктуры. Производство масличных культур наращивает в Нижегородской области. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в Нижегородской области в 2026 году валовый сбор масличных культур может составить около 145 тысяч тонн, на 28% выше рекордного уровня 2025 года. Ключевые культуры сезона – подсолнечник и рапс. Подсолнечник показывает трехкратный рост. В 2026 году им засеяно 17 тысяч гектаров при плане 9 тысяч. Ориентируясь на высокую урожайность 2025 года, эксперты прогнозируют возможный сбор в 2026 году на уровне 45 тысяч тонн против 15 тысяч тонн в прошлом году. Яровым рапсом в области засеяно более 16 тысяч гектаров. Эксперты прогнозируют, что сбор ярового и озимого рапса может превысить 50 тысяч тонн против 45 тысяч тонн в прошлом году. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающем доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает 2 варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики». Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Юлия Зиверт, «Ветер перемен» из «Мэри Поппинс», песня всем известная, да. У нас что ни год, что ни десятилетие, все время какой-то ветер перемен, и куда он нас с вами занесет, неизвестно. Пока большинство из нас с вами озадачены только одной темой, как заправить свою машину. Я желаю в этом вам удачи, выдержки, терпения. Оставайтесь человеком, пожалуйста. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Сегодня 13 июля, завтра радио «Рандеву» отметит свой день рождения, 34 года. Кевин Маккой из «Bad Boys Blue» далее. Они, кстати, были гостями на нашем десятилетии, приезжали сюда, в Нижний Новгород, поздравлять радио «Рандеву». Давным-давно это было.

0: А что такое семья?
1: Семья – это самое большое счастье.
2: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: un italiano vero.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Йоу, бэйби.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву», классики. Фантастические голоса — это Глория Гейнер и Барри Уайт. «The first, the last, my everything», да. Ты — все в этой жизни, все, что было, все, что есть и все, что будет. Прекрасно и о любви. Совсем скоро еще одна легенда. Сэр Пол Маккартни, Лиза Стэнсфилд. Также группа «Кино» появится до конца этого часа в студии «Радио Рандеву». С вами Руслан Станчев. Сейчас плюс 18. Дождь был очень приличный. Я его ощутил лично. Сейчас вроде спокойно и серьезных осадков не обещают, но все непредсказуемо. Завтра плюс 24. Пробки. 4 балла на улицах Нижнего Новгорода к этой минуте. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня 13 июля, это понедельник. Джимми Сомервиль, еще одна известная песня этого музыканта, появляется в нашем эфире. Safe in the Arms. Все это, все самое хорошее, то, что мы сохраняем в своих руках. Еще одна песня о любви, о том, что важно, особенно в эти сложные для нас с вами дни. Оставайтесь с нами на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об уровне внедрения беспилотных авиационных систем в Нижегородской области, комплексе по выпуску чистой стали, строительстве гостиниц в заповедных кварталах и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородская область заняла 3-е место среди регионов России по уровню внедрения беспилотных авиационных систем. По итогам рейтинга Федерального Минпромторга России и эксперта Федерального центра беспилотных авиационных систем. В 2025 году регион был на 25-м месте. Среди основных критериев оценки были масштабы применения баз в различных отраслях экономики, эффективность мер государственной поддержки, уровень развития инфраструктуры и подготовки кадров, а также финансовые результаты компаний, работающих в сфере беспилотных технологий. Нижегородская область применяет беспилотники в медицине, городской аэрологистике, сельском хозяйстве. В регионе действует экспериментальный правовой режим, участниками которого стали 40 компаний. Кроме того, для производителей баз в Нижегородской области снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В Нижегородской области работает научно-производственный центр баз. Статус его резидентов имеет 20 компаний. В 2025 году обучение по программам повышения квалификации в сфере беспилотных авиационных систем прошли более 1000 нижегородцев. Вложения в комплекс по выпуску чистой стали «Экалант» в Нижегородской области составляют 190 миллиардов рублей. Запуск производства запланирован на 4-й квартал текущего года. Об этом сообщил стратегический инвестор проекта Анатолий Седых на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На «Экаланте» сталь будет производиться в электросталеплавильной печи и закатыши, произведенных по технологии прямого восстановления железа. Выбросов углекислого газа и оксида серы по сравнению с конвертерной технологией будет почти втрое меньше. Это будет первый подобный комплекс в Европе. После выхода на полную мощность завод будет приносить бюджет страны около 6,5 миллиардов рублей ежегодно, а также простимулирует рост ВВП России за счет увеличения внутреннего потребления природного газа и окатышей. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик гостиницы на территории заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. 4-этажная гостиница будет построена в границах улиц Белинского, Короленко и Новая. Проектную документацию по заказу инвестора компании «Фрегат» подготовила ООО «Волговятпроектстрой» совместно с НПО «Архстрой». Договор на развитие территории был заключен в 2014 году. Гостиница будет рассчитана на 76 номеров. Предполагается, что инфраструктура отеля также составит ресторан, спа-комплекс и подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 5000 квадратных метров. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающим доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вклада «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент накопительный» подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент доходный». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Сэр Пол Маккартни, выдающийся мелодист, вокалист, один из основателей группы «Битлз», а это вся современная музыка, все вышло из «Битлз». «Come on, people» на 103.4 FM. Друзья мои, завтра, 14 июля, для радиостанции «Радио Рандеву» это важная дата, самое важное – это день нашего первого эфира, день создания радиостанции, да, 14 июля 1992 года. 34 года тому назад мы вышли в эфир, и все это время с вами, и мы, конечно, удивительный пример стойкости, стрессоустойчивости, адаптивности, потому что в новейшей России такой небольшой бизнес, медиа-бизнес, как радио «Рандеву», остается столько времени на плаву, это, конечно, это и мастерство, и талант, и немного удачи. Я Руслан Станчев, здравствуйте.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Песня, составленная, по сути, из названий песен группы «Кино», из строчек группы «Кино». Это коллектив «Правота» в нашем эфире. Но мы с вами слушали «Кино» и в хорошие времена, и в непростые, хотя непростых времен у нас с вами почему-то больше. Но такая нам, друзья, выпала планида. Так что сингулярность, как сказал один классик, давайте, когда все неопределенно и ничего не понятно, и законы больше не работают, поэтому живем с вами, планируя на один день. До вечера добрались, и хорошо. Ну и Виктор Цой, конечно, и группа «Кино» завершат час на 103.4 FM. В студии с вами Руслан Станчев. Я так счастлив.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами радио «Рандеву», Майкл Киванука, «Love and Hate», ансамбль чувств, где любовь и ненависть вместе в одном флаконе. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. 4 балла на улицах пробки, последствия бензинового кризиса, +18 временами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисанен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

17:23. Весь мир живет футболом. Чемпионат мира на финишной прямой. Завтра Франция-Испания. Полуфинал, равный финалу. Вообще болеем за Аргентину, но французы, походу, самая сильная команда. Но футбол — это тот самый вид спорта, который больше, чем игра, о чем, собственно, и спели Дэвид Гетта, Меган Ти и великолепный Андрео Бочелли. Песня открытия чемпионата мира «Not in a game» — больше, чем игра. Двигаемся дальше. У нас на очереди удивительный кавер. Проект «I'm Parker». Что-то мне подсказывает.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рандеву. 90-е начало. Мальчик мой, Светлана Владимирская. Ну, разумеется, в ремиксе. Макс Битстоун его собрал, но голос оригинальный, как, собственно, и мелодия. Мальчик мой. Вспоминаем 90-е годы. В 92-м основана радиостанция «Радио Рандеву». 14 июля. Завтра нам 34 года исполняется. Совсем скоро «The Rolling Stones». Новая песня. Они удивлять не перестают. 25-я пластинка вышла. Удивительно, конечно, все это. Также появится «Crash Test Dummies». Будем мычать. Классика мировой музыки. И в финале часа Майкл Джексон и «Триллер». Прямо сейчас «One Republic» и «Secrets». В студии «Радио Рандеву» с вами Руслан Станчев.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рандеву. Плюс 18. Сохраняется вероятность дождей. 5 баллов пробки. Что это значит? Что машин на улицах примерно на 30% меньше, чем обычно. И это объяснимо. Причины известны. The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards и Ronnie Wood. Блистательный, великолепный коллектив. Представляете, они ровесники Beatles. Выпускают 25-ю пластинку студийную. Эта песня как раз с этой пластинки «In the Stars». В звездах это они, видимо, сами про себя. Ну а Мик Джаггер сейчас на чемпионате мира по футболу. Он известный болельщик сборной Англии, которая, как всегда, играет тускло. Космический состав за $1 миллиард и такая тусклая игра. Тем не менее, они в полуфинале. Иногда, вы знаете, можно очень плохо играть в футбол и выигрывать. Такое случается. Посмотрим, что с ними сделает, надеюсь, сделает Аргентино и выдающийся, совершенно неповторимый никогда Лионель Месси. В финале часа появится коллектив Crash Test Dummies. Их песня про мычание. Будем мычать. Но только после того, как Майкл Джексон исполнит свою самую известную песню. Ну, одну из самых известных. Ее пластинка «Триллер», которая издавалась тиражом более 100 миллионов экземпляров. 100 миллионов. Майкл Джексон и «Триллер» в финале часа.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
7: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми и пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

18.09. В Нижнем Новгороде завершен рабочий день. Здравствуйте, вы слушаете радио «Рандеву». Я Руслан Станчев, Сергей Сироткин и группа «Сироткин». В начале часа вслед за Эросом Рамазотти

красиво. Одна из самых красивых песен, на мой взгляд. Совсем скоро Андрей Катиков с кавером на братьев Гримм «Кустурица». Появится Уилсон Бёрд и Saturday Fever. Еще одно классическое произведение диско 70-х. Honest Shadow, российский проект Sweet Illusion, сладкие иллюзии. Room 5 и Make Love, делайте любовь. А студио Raymond Supergirl, Бастилия, Day Hush и Life is Life. И в финале часа Токио с нежностью. Прямо сейчас главный диско-шедевр 70-х Earth

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву», российский проект «The Honest Shadow». Немного здесь чувствуется и Депешмот, и камуфляж, их влияние. The Sweet Illusion, да, сладкие иллюзии. Но мне кажется, что лучше пусть сгинут сами иллюзии в нас, чем мы сгинем в иллюзиях. Но вера, надежда, любовь нужна каждому из нас, и верить в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, обязательно. На этих словах, друзья, и прощаюсь с вами до завтра. Завтра большой день в истории российского радиовещания, день рождения радиостанции «Радио Рандеву». 34 года. Целая жизнь. Хотя, может быть, для кого-то из нас все только начинается. Завтра в 15 часов буду здесь в эфире. Эфир будет праздничным, но, разумеется, все так в меру. Да, мы уже привыкли к этим праздникам. К тому же это не юбилей. Тем не менее, буду счастлив, если вы будете завтра вместе с нами. Руслан Станчев, радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Русмед в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным «Промрейтинг», в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
12: Фернандо! Фернандо! Drop the synthetic!

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций.

0: Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас открываем, освещаем. И мне кажется, сегодняшний гость нашей студии расскажет много интересного и важного для каждого из нас ввиду и вообще геополитической обстановки. И в целом, если вы стремитесь развиваться, открывать для себя новые направления для вашего бизнеса, эта информация будет важна. У нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Карина Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте всем. Всем хорошего, теплого летнего вечера. Спасибо за приглашение.
4: Спасибо вам. Вообще, мы пригласили вас для того, чтобы обсудить вот какой момент. Китай, Поднебесная, да, вот как только не называют эту страну, сейчас для нас это является не только стратегическим партнером, но и источником для того, чтобы те, кто занимается бизнесом, могли этот бизнес выстроить. Но вот для тех, кто, например, только планирует зайти в этот регион, сталкивается с массой вопросов. Например, компания планирует закупить оборудование в Китае, но вот раньше не работала с поставщиками из Китая. А есть ли какой-то, может быть, рейтинг, не знаю, вопросов или задач, или проблем, с которыми может столкнуться бизнес, вот имея такой запрос?
5: Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас все неожиданно стали экспертами по Китаю. Тема достаточно модная, раскрученная. Множество блогов, блогеров, умельцев и так далее. Угу. Мы занимаемся, в принципе, достаточно специфической отраслью. Это логистика и вообще сопровождение внешнеэкономической деятельности. Поэтому я могу отвечать за свой конкретный, да, сектор. За весь Китай не могу отвечать, но... Что касается вашего вопроса, я бы, может быть, немножко его модифицировала, что ли. Вы говорите про новичков, да, или которые там компании, которые собираются заходить так или иначе в Китай. И здесь надо уточнить, эти компании, в принципе, с нуля, они новички вообще во внешнеэкономической деятельности, то есть неважно, они вот первый раз решили, в принципе, с зарубежьем работать. Или именно конкретно с Китаем, потому что, ну, принцип внешнеэкономической деятельности, по большому счету, в большинстве стран он одинаковый. И здесь, в общем-то, какой-то принципиальной разницы нет. Вся специфика, ну, как бы провалы такие, просчеты, которые бывают, они скрыты именно в специфике внешнеэкономической деятельности. Это не учет каких-то таможенных аспектов, не учет изначально усилившегося контроля по проверке, инспекции товара и по сертификации товара. Но есть, конечно, и некоторые моменты, которые характерны строго для Китая. Можно, например, но это как пример. Я не буду, наверное, все перечислять, это целая лекция будет. Но вот как такой яркий пример, это, например, не учет экспортного НДС, да, когда товар... Ну, смотрите, если мы говорим вот бытовым языком, просто и с такими с красочными примерами, мы все с вами знаем, что такое duty-free. Почему как бы считается, что там товар дешевле?
4: Как бы считается?
5: Ну, в последние годы у нас вообще все идет непонятно как, но всегда так было. Идея дьюти-фри была в этом. Она заключается в том, что ты, по сути, находишься вне какой-либо страны, ты в нейтральной зоне. Любая страна облагает налогом, да, на добавленную стоимость любой товар. И когда товар покидает одну страну, он очищается от этого НДС, да, а когда въезжает в страну, там, например, к нам, да, мы сразу платим ввозной, так называемый, НДС. Вот. И когда ты между там и сям, товар не содержит НДС, он содержит стоимость, по сути дела. Вот. Поэтому китайцы, как бы, такое есть, безусловно. Они любят это иногда на шельмачка протащить свой китайский НДС и эту цену поставить. И будут очень убедительно на всякий случай. Вот можно посоветовать здесь просто показать себя таким чуть-чуть экспертом, сказать, а теперь предложите мне без НДС. Вот то же самое. Но это такой пример, опять же, это вот он просто яркий. Но, опять же, это не факт, что это работать будет всегда. А так, в целом, я бы просто обратила внимание любому начинающему вот, предпринимателю, который хочет заниматься поставками из Китая, в первую очередь делать расчеты. Расчеты всего, чего может быть, и, конечно, обращаться к профессионалам, потому что есть много скрытых всяких вещей, типа экологического сбора, который у нас введен сейчас. Или надо проверять товары на эти несчастные честные знаки, которые сейчас множатся и множатся уже как грибы, и уже скоро их будет больше, чем не будет. Вот такого плана, наверное.
4: Ну вот вещи. Я как раз, да, к этому и вел, потому что я понимаю, что новичков сейчас, наверное, в бизнесе не так много, но, может быть, кто-то решил, знаете, вот так вот подумать. Ага, у меня вот несколько посредников, вот лучше бы работать, может быть, с одним, да, и сократить так вот издержки. И вот, тем не менее, если учитывать все эти сложности, вот как раз может показаться, что обращаться к такому посреднику, да, это, собственно, возможно, будет не очень-то и дешево. А вы, собственно, я так понимаю, помогаете за счет вот этих тонкостей, да, вот этих нюансов еще и сэкономить. Правильно понимаю?
5: Ну, вот смотрите, мы, наша компания, мы не посредник, мы сервисная компания, мы помогаем как раз. То есть посредник, в моем бытовом понимании, это все-таки кто купил и перепродал, наверное, да, кто чем-то обладает и может как-то с выгодой это продать. Мы не продаем товар, мы все-таки продаем услугу. И мы как раз все, что мы можем сделать здесь, в каком плане сэкономить? Мы, наверное, я бы так выразилась, мы поможем сэкономить потенциально избежать рисков. Вот в чем. Да? То есть не секрет, что за морем телушка-полушка дал рубль перевоз, но вот в этом перевозе, да, к сожалению, вот как я уже говорила, очень много часто не учитывается изначально. Вот принципиально, на мой взгляд, все-таки первую голову обращать внимание на таможню. Все-таки это важнее даже логистики, если честно. Потому что здесь самые-самые могут быть скрытые нюансы.
4: А если говорить вот про услуги, которые вы предоставляете, если вот как-то, может быть, подробнее, в чем заключается ваш спектр помощи? Как устроена экономика вашей услуги? Может быть, вот сопровождение груза, да, вот это таможенное оформление, сама логистика?
5: Ну, вы знаете, я всегда говорила, говорю и, надеюсь, буду говорить, что наш основной плюс, преимущество, ну и вообще наше умение, наша компетенция, это все-таки комплекс. И причем это комплекс не просто доставка там, да, груза и таможня, это именно учет вот таких вот нюансов, параметров, которые возникнуть могут через условный год. Или через, да, потому что экологический сбор за импортный товар вы платите отчетный период, когда наступает. Он наступает потом. Потом, например, есть такая вещь, как постконтроль, когда вас проверяют уже после того, как вы товар получили. Это тоже надо учитывать. Потом, естественно, мы как услужники, да, если можно так выразиться, мы все-таки стремимся сделать так, чтобы, поскольку наш непосредственный сервис – это вот декларирование товара на таможне, перевозка груза, то мы жестко мотивированы на то, чтобы при непосредственной нашей работе, вот, которую мы здесь сейчас делаем своими руками, возникло меньше проблем. А это значит, надо продумать, и что на стороне Китая. Какие там могут быть проблемы, какие, потому что ведь это как бы две стороны одной медали. Импорт сюда и экспорт оттуда. Это тоже серьезное взаимодействие только с китайским государством. Не секрет, что китайские наши партнеры, друзья, как их правильно сказать, во-первых, сами не всегда компетентны, во-вторых, ну, иногда могут некоторые вещи представлять в каком-то не совсем корректном виде, свете и так далее. То есть здесь нужна определенная компетенция, чисто даже коммуникационная.
4: Вот сколько тонкостей, и вот тут сразу нам приходит, что Восток — дело тонкое. А если говорить вот про типовой алгоритм, если можно так выразиться, проверки вот поставщика, какие источники и критерии вы считаете обязательным для того, чтобы вот именно на той стороне, вот компанию, да, какую-то китайскую, как ее правильно проверить, на что
5: стоит обратить внимание? Ну, вот смотрите, да, здесь можно ответить очень предметно. Ну, предположим, вам нужно заказать какое-то там условное оборудование или какие-то комплектующие в Китае, да, вы знаете, что вы хотите. Значит, первое, что я, наверное, бы, ну, большинство, на самом деле, я это вижу просто по нашей статистике, компании наших делают, они едут на наши выставки отраслевые, там, в Москве, условно, где сейчас действительно очень активно представлены китайцы. Я бы, да, естественно, это делать можно и нужно, но я бы все-таки не рекомендовала сразу с ними заключать контракты и так далее. Даже если при условии у вас есть образцы. Я объясню, почему. Все-таки гораздо больший сорсинг вы найдете на выставках в Китае, скажем честно. И это, конечно, компании, которые будут более проверены. Они уже проверены самой, грубо говоря, той же самой кантонской выставкой, ее администрацией. Да? Это компании, конечно, с большим весом гораздо, чем те, которые едут к нам сюда. Ну, вот как-то так складывается. Потом есть система отзывов на крупных отраслевых тоже всяких вот маркетплейсах, или как их правильно назвать?
4: Площадках.
5: Этих агрегаторах типа Alibaba, да, там есть еще большой список, я их просто сейчас все называть не буду, при необходимости могу предоставить. Потом, конечно, самый банальный — это проверка юридических документов. То есть в Китае есть все то же самое, как у нас. ИНН, УГРН условный, да, это все также есть. Просто надо не бояться прям спрашивать конкретно. Предоставьте бизнес-лицензию, предоставьте вашу экспортную лицензию, предоставьте документы постановки на учет. Если все это будет, вам будет легко достаточно проверить, когда она была образована, да, кто там дяденька-директор, как он там все это, вот какой у него уставной капитал, это все в точности также существует у них, как и у нас, абсолютно, вот зеркально. Ну и, в общем-то, у них там, по большому счету, вплоть до того, что существуют черные списки поставщиков.
4: Вот.
5: Ну и самый главный, все-таки последний, наверное, пункт, типовой алгоритм, если уж мы говорим про типовой алгоритм, вам, конечно, надо ехать на знакомство, однозначно. Если вы выбрали товар, вы получили образцы, вы посмотрели, все устраивает, однозначно, либо надо послать специалиста, таких очень много компаний, мы тоже этим занимаемся, которые проводят, ну, условные инспекции, выезды, такие вот выборочные какие-то проверки, вплоть до, можно на самом деле вплоть до геолокации отследить, геоточки той или иной фабрики. Потому что, конечно, самое, наверное, вот при первом, вот вы как вот полностью нулевой, да, вот вам вот нужна деталь, вы знаете, что вам нужно, и вот вы пошли в интернет. Первое, конечно, что на вас будет вываливаться, это посредники, китайские посредники, это однозначно. И вообще большой вопрос, удастся ли вам докопаться до реальной фабрики. Это не всегда удается, и это на самом деле даже не факт, что всегда нужно, потому что многие фабрики, они полугосударственные, государственные или вообще государственные, и даже экспортных лицензий нет. Это не самая проблема. Другая проблема, конечно, и цена, и качество, которое дают эти посредники, ну и их некоторые такие мелкие хитрые уловки. Но это, наверное, уже слишком глубоко мы копнули.
4: Хорошо, Карина Николаевна, предлагаю сейчас взять небольшую паузу, потом во второй части программы поговорить, как выстраивается с технической точки зрения ваша работа, где находятся сотрудники, ну и вот все эти тонкости в большем объеме рассказать, потому что даже мне, человеку, который вроде бы далек от бизнеса с Поднебесной, стало невероятно интересно. Друзья, у нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Мы говорим сегодня о том, как можно и нужно правильно выстраивать бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и контролировать поставки. Обо всем этом во второй части программы «Суть дела» на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, через минуту продолжим.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
6: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
7: Любовь начинается с улыбки, дружба — с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
8: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Продолжаем, друзья, эфир. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Напомню, в гостях у нас коммерческий директор компании «Правый берег логистика» Карина Николаевна Никулина. Говорим мы сегодня про бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и как контролировать поставки. В первой части программы мы погрузились чуть ли уже, знаете, сразу полез в эту небольшую паузу искать русско-китайский разговорник. Просто, правда, интересно. Страна удивительная, а уж бизнес как выстроить, мне кажется, это вопрос, который у многих вызывает, если уж не головную боль, то прям целый список каких-то непонятных моментов. И вот, собственно, Карина Николаевна, тогда вопрос такой. Ваша работа с технической точки зрения, да, сопровождение, логистика, как она выстраивается? Ваши сотрудники постоянно находятся в Китае или какие-то вопросы решаются или можно их решить удаленно?
5: Ну, смотрите, конечно, наш основной сегмент нашего штата, естественно, мы находимся здесь, в Нижнем Новгороде, и вопросы решаем все-таки здесь. Опять же, повторюсь, мы таможенный представитель, и мы подаем декларации здесь, в Российской Федерации. Uh-huh. Но все, что касается взаимодействия в Китае, по Китаю и то, что связано в Китае, конечно же, мы пользуемся сорсингом и услугами наших разнообразных партнеров, подрядчиков, которые физически находятся в разных абсолютно концах Китая. Это то, что uh-huh. называется, мы работаем с агентами. Агенты — это в основном те, кто именно осуществляет локальную логистику, перевозки по Китаю, но также есть агенты, которые осуществляют и закупки, есть агенты, которые осуществляют инспекции фабрик, uh-huh. товаров, проводят переговоры. Ну и, конечно, сами мы туда регулярно выезжаем для посещения как выставок, так и проведения переговоров. Это да, примерно вот так это работает.
4: А какие правила ведения бизнеса в Китае вас вот больше всего удивили? Может быть, что-то удивило приятно, может быть, наоборот? К чему вообще сложно привыкнуть?
5: Ну, если говорить именно про удивили, вот да. как вы задали вопрос, то все-таки, наверное, безусловно, есть отличие от ведения бизнеса с Европой. То есть это бизнес гораздо менее формализованный. Все-таки, да, договор ничто, а личное знакомство – это все. Вот я бы сказала так. То есть чтобы вы имели не просто хорошую цену, это вообще полдела. Вы должны иметь стабильность поставок, вы должны иметь стабильность качества, вы должны иметь стабильность как-то не парадоксально веса изделия. Ну, вот если вы что. Покупаете условный металл, например, ну, да. или еще что-то. Вот для этого всего стабильность сроков, да, вот чтобы у вас это было всегда более-менее под контролем, вы должны все-таки лично познакомиться с руководством. Вы должны с ним съесть не один пуд соли, я имею в виду посетить обязательно не один ресторан. Отказ будет грозить ужасной вообще обидой, и ничего у вас в итоге, скорее всего, не выстроится, не получится. Потом вы обязательно должны дарить подарки. Подарки – это вообще наше все.
4: А что они любят получать в подарок?
5: Знаете, они, как мне, вот это мое личное видение, да, сколько раз я не была в Китае, мне китайцы видятся всегда очень дружелюбными людьми. Uh-huh. И, в принципе, достаточно позитивно реагирующие на любые подарки. Но, честно говоря, они никогда не откажутся от нашей водки. Потом они, в принципе, не откажутся от наших всяких сладостей и вкусностей, при том, что китайцы сладкое, ну, в нашем понимании, сладкое они не едят. Для них это скорее uh-huh. новость. И как ни парадоксально, им нравятся наши чаи, которые вот всякие вот такие вот травяные и прочие.
4: Ничего потому, себе.
5: Китайский чай, это понятно.
4: Ну, это
5: китайский
4: да.
5: чай, что тут говорить, тут все понятно. А вот такую специфику, которую как иногда любим мы, у них, в принципе, такого мало. Ну, вот, наверное, это самый банальный уникальный такой набор.
4: А если говорить про связи и отношения, вот этого, знаете, у меня есть связи, вот там это тоже распространено?
5: Ой, слушайте, связи и отношения, да. То есть применять их, наверное, не стоит, потому что вообще неизвестно, как всегда, куда они заведут. Но тот факт, что выстраивать отношения лучше по знакомству, когда тебя кто-то кому-то рекомендует, это однозначно. Uh-huh. То есть если, например, вот как мы стараемся, скажем так, налаживать взаимоотношения, чтобы нас рекомендовали, например, сейчас же очень много китайского бизнеса в Россию пришло и продолжает приходить, и мы стараемся китайскому бизнесу оказывать тоже услуги по декларированию, потому что очень много китайских перевозчиков здесь сейчас. Вы, наверное, может быть, сами видели неоднократно на трассах, да, эти машины, эти фуры с иероглифами, да, у которых, наверное, знаки на иероглифах. Вот. Очень много компаний открыто именно с китайским капиталом. И мы стараемся, как бы, ну, зная и менталитет, зная специфику, им тоже наши услуги предлагать. И я знаю, что ни одна реклама не будет работать, пока действительно тебя не рекомендуют там Петя, Вася и так далее. Вот это действительно работает. Это абсолютный факт.
4: Карина Николаевна, тогда в подтверждение ваших слов, как с вами связаться, как вас найти, если возникли вопросы у наших слушателей, если появились идеи о том, как
5: сотрудничать? Ну, мы уже много лет находимся в Нижнем Новгороде на улице Ульянова, 7. У нас там есть вывеска, у нас есть сайт pblogistics.ru. Пожалуйста, у нас есть телеграм-канал, есть любые опросные формы. Мы всем очень рады, будем консультировать по любым вопросам, связанным с Китаем.
4: Так что готовьте сладости для ваших будущих китайских партнеров. Мы как-то привозили им городецкие пряники, они долго пытались понять, что это такое, но когда нам удавалось объяснить, а у них же язык свой, да, и переводчики не всегда корректно объясняют, они несказанно радовались. Так что имейте в виду, что и на радио Рандеву есть свой, как говорится, человек, кто может задобрить китайских партнеров. Карина Николаевна, спасибо вам большое. Было,
5: вам
4: правда,
5: спасибо.
4: Очень интересно. Мне кажется, это действительно полезно знать о том, как выстраивать отношения с людьми из другой такой вселенной, со своей философией,
5: да,
4: и делать это успешно.
5: Да, это действительно другая вселенная.
4: Спасибо. А мы остаемся в своей. Это радио Рандеву, программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
9: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
10: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
11: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
12: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
13: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нижфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Скажу тебе честно, не знаю во сколько, но я знаю, наступит май.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агент.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным «Промрейтинг», в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми и пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нижфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: На этой неделе в самом сердце лета нейросеть Яндекса пообещала нашему городу теплую погоду с температурой в разгар дня на уровне 22-25 градусов. При этом периодически будут идти дожди.

0: 103 и 4 FM. I'm a scat man.
1: Yeah. And I'm the hat man.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Disco, Ibiza. Disco, Ibiza. Disco, Ibiza. Disco, Ibiza.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Все позиции шатки, успеющего с краю сон чуткий. Мы с тобой две.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным «Промрейтинг», в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нижфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: Радио Рандеву.

0: Vous écoutez Radio Rendez-vous.
1: Вы слушаете Радио Рандеву.
2: Слушайте Радио Рандеву.
3: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. She's not that hot.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 7.

0: и суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.